0: when your car is stolen, that's one less thing to worry about, moron. You have too many possessions, idiot. Keep the music down deep. I am Femi Kuti, bringing you some history of funk and Afrobeat.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug, но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!
2: It's music from the days of high fidelity, before things got lo-fi with MP3s.
3: It's IF99, suckers.

0: хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Hello up there, International Funk. It's IF99 on your radio dial, all the way from Lagos to Liberty City, where we're building a musical shrine. Positive vibes should be coming out of your radios right now. Music, remember, is the weapon of the future. It's the only way you can fight the guns and bombs and the morons from Texas who want to take over this planet. Hey, Mitas just kissed my baby. How dare he? This is Femi Kuti on IF99. Now watch out for those UN guys living off the people, traveling business class, eating snails, while millions are dying. Why don't you do something to help the people?

0: Отче, вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: You funky junkies ready out there?
2: One, two, three.
3: Ooh, cool. Beats, funk, rhythms. International funk and Africa. Africa. African beats and rhythms. It's IF99.

0: your DJ, your one and only DJ, Femi Kuti, saying hello, Liberty City. Try to make today out of sight, and especially try to stay out of the sight of the police.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Форн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. Да, Форн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!
2: Lagos in Liberty City. It's Femi Kuti, your master of international funk, bringing all you people the rhythm on IF99.